Старый сад золотой росой без меня на рассвете плачет. Возвращаюсь к себе домой. Мне не хочется жить иначе.